0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: 6 и 7 октября переменная облачность без осадков. А с 8 по 11 октября дождей вообще не обещают. Город снова получит несколько спокойных осенних дней. Так что прогноз простой. В ближайшие дни можно расслабиться. А дальше осень пока ведет себя достаточно прилично. Это был прогноз погоды на Татина FM. И не забудь посмотреть в окно перед выходом. Иногда там прогноз точнее любого предсказания.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее. Изготовлено по ГОСТу на производстве СЭЗ.

0: Реклама. В ОАО «Каиндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Рекламная служба «Радио Татина»

0: душе.
1: Цитата.
2: Ум не спасает от глупостей, совершенных под влиянием настроения.
3: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55, 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Рекламная служба.
1: 0-555-05-10-63.
6: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина», катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Нарынской области зафиксирована массовая гибель баранов. По предварительным данным, погибли 88 животных. На кадрах с места видно погибших баранов, находящихся в стойле. Причина массового падежа пока неизвестна. Информации о результатах ветеринарной проверки или лабораторных исследований на данный момент нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. На контрольных пунктах Кыргызстана внедряют цифровой контроль за платежами и работой системы в режиме 24/7, об этом сообщает Минтранс. Теперь водители могут оплачивать сборы самостоятельно с помощью QR-кода, платежных терминалов или банковской карты. Также доступна предварительная оплата через электронные кошельки до начала поездки. Ранее, до 2025 года, платежи принимали сотрудники контрольных пунктов. В Минтрансе отмечают, что цифровизация сделала оплату удобнее и прозрачнее, а также помогла снизить коррупционные риски. Одновременно выросли поступления в государственную казну. В Японии завершились 20-е летние азиатские игры. В рамках состязаний разыграли 469 комплектов медалей в 43 видах спорта. Кыргызстан представляли 169 спортсменов в 20 видах. В копилке нашей команды 14 медалей, 1 золото, 3 серебра и 10 бронз. Единственное золото принес борец Жаламан Шаршинбеков, серебро завоевали Денис Петрашов в плавание, Асан Джанышев, греко-римская борьба и Эрлан Шеров в дзюдо. Также впервые в истории Кыргызстан завоевал медали в плавании, кураж и ММА. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
2: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
2: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
2: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
0: Радио Татина.
4: Нам по пути.

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
0: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Татьяна.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК Кант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
3: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
4: Поторгуемся!
5: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
6: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
7: «Татина». FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с начала года зарегистрировано 6376 чрезвычайных ситуаций, включая дорожно-транспортные происшествия. В результате ЧС и ДТП погибли 279 человек, еще 394 получили травмы. Общий материальный ущерб составил почти 964 миллиона сомов. Такие данные опубликованы в базе МЧС. Больше всего происшествий пришлось на пожары. 4673 случая, в них погибли 20 человек, 35 пострадали. На втором месте по количеству сели зарегистрировано 315 случаев, в результате которых погибли 8 человек и еще четверо пострадали. Также зарегистрировано 153 ДТП, в них погибли 115 человек, 235 получили травмы. Зафиксированы другие природные и техногенные происшествия, в их числе лавины, сильный ветер, землетрясения, паводки, сильные дожди, камнепады, оползни и подтопления. В Кыргызстане предлагают ввести правила этичного использования искусственного интеллекта. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Власти хотят закрепить требования к тому, как ИИ используют в государственном управлении, СМИ и других сферах. В документе отмечается, что решения алгоритмов могут влиять на доступ людей к услугам, информации и другим важным решениям. При этом сам искусственный интеллект не будут считать ответственным за свои действия. Ответственность за работу системы и ее результаты планируют возложить на тех, кто ее разрабатывает и использует. В Кыргызстане определены победители конкурса «Лучший воспитатель года» в четырех номинациях. Об этом сообщает Минпросвещение. Воспитателем года стала Зарема Сарабаева из детского сада «Чолпон» в Балыкчи. Лучшим методистом признана Нуркыс Осенкызы, методист детсада номер 21 Баластан в Бишкеке. В номинации «Лучший учитель государственного языка года» победила Асилай Усарова из детского сада номер 1 Барчин в Розакове. Лучшим музыкальным руководителем признан Нурболот Амуркулов, работник детского сада номер 118 Баластан в Бишкеке. Победителям вручили денежные премии из фонда президента по 500 тысяч сомов каждому. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
1: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
1: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
1: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
3: Рекламная служба.
4: 0-555-05-1063.
5: Детина FM.

0: Реклама. В ОАО «Каиндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
2: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Реклама.
1: Рекламная служба.
0: 0555 05 10 63.
2: Татина FM.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Задалась вопросом, что в наше время надежнее, маникюр или отношения? Первые хотя бы 2,5 недели держатся, как минимум. Но это смотря у кого. Если ногти тонкие, слоятся и ломаются, срок заметно сокращается. Какие процедуры помогут сделать пластины крепче и длиннее, обсудим прямо сейчас. Во-первых, куриные яйца и цельные зерна типа овсянки, богатые биотином. Научно доказано, витамин В7 делает ногти прочнее и толще. Поможет бороться с сухостью, ломкостью и появлением бороздок лосось. Омега-3 в нем питает ногти. Без молочки тоже не обойтись, ведь в этой продукции много кальция. Чтобы получить максимум пользы, выбирай греческий йогурт. В нем еще хорошее количество белка и, как правило, не так много калорий. Не допустить расслоения ногтей можно в том числе с помощью достаточного количества железа в организме. Чтобы восполнить его нехватку, присмотрись к бобовым – фасоли, чечевице, инуту. В них также много белка, так что польза, считай, двойная. Для здоровых ногтей необходимы аминокислоты, в том числе лизин. Он, кстати, в организме не синтезируется, его можно получить только с пищей. В этом поможет тофу. Не менее полезны тыквенные семечки. Они богаты цинком, который поддерживает рост и помогает ногтевым пластинам восстанавливаться. Защитить клетки от окислительного стресса и вредного воздействия окружающей среды можно с помощью витамина С. Он также стимулирует выработку коллагена, так что цитрусовые должны стать твоими друзьями. Сделай свой рацион разнообразным, и позитивные изменения не заставят тебя ждать.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Успех без любви – одиночество. Земфира.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
0: Нам...

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 25 сентября по 1 октября выявили 25 591 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. На временную штрафстоянку отправили 2591 транспортное средство. ГУБДД призывает водителей и других участников дорожного движения соблюдать правила, требования дорожных знаков и разметки, а также быть внимательными на дороге. В Аламудунском районе Чуйской области 69,8 гектара орошаемой пашни переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Речь идет о частном земельном участке в контуре номер 1352 до Стукского Ильного Аймака. На данной территории планируется возведение многоэтажных жилых домов. Согласно решению Кабмина, местной райадминистрации поручено внести изменения в земельно-учетные документы и обеспечить выплату компенсации за потери сельхозпроизводства и упущенную выгоду. Кроме того, местные власти обязаны восстановить равнозначную площадь земель путем вовлечения малопродуктивных участков в сельхозоборот. В Кыргызстане в этом году ожидают более высокий урожай моркови. По данным Минсельхоза, ее посевная площадь превысила 7 тысяч гектаров, а средняя урожайность может составить 300-310 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году с одного гектара собирали в среднем около 260 центнеров. Рост урожайности связывают с благоприятными погодными условиями и своевременным проведением агротехнических работ. Ожидаемого урожая будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и покрытия основного спроса населения. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню

0: На заметку.
1: Если программист в 9 утра на работе, значит, он там ночевал.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555. 555-520-520.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Выражение «встал не с той ноги» знакомо каждому. И что бывает, если встать не с той ноги, наверное, тоже знакомо каждому. Сегодня на территории фактов о важности встать именно на ту ногу. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Ни для кого не секрет, что наше настроение зависит от множества причин. Здоровья, сна, возраста, стресса, отношения с другими людьми и даже погоды. Кто-то умеет управлять им, а кто-то нет. Мы говорим «мое настроение», но ведь если что-то принадлежит мне, то я волен делать с этим что угодно. Почему мы часто становимся заложниками своего состояния психики. Вместо того, чтобы учиться управлять собой, своим настроением, люди списывают свои ошибки, конфликты, испорченное настроение на то, что «я был в плохом настроении». Так устроена наша психика, что мы обвиняем внешние обстоятельства вместо того, чтобы принять ответственность на себя и сделать усилия. Например, случилась неудача, потому что дорогу перебежала черная кошка. Или еще хуже, встретилась женщина с пустым ведром. А если не присел на дорожку перед путешествием, то все, быть беде. Отдавать деньги вечером ни в коем случае нельзя, тем более вернуться домой, если что-то забыл. Никогда. Та же участь настигла и наши конечности. По некоторым поверьям, левая часть считается плохой, а правая – хорошей. Левая – объект внимания темных сил, правая – светлых. И левую ногу стали обвинять в том, что человеком овладело плохое настроение. Конечно, вставая утром с постели, вы можете следить за тем, чтобы первой коснулась именно правая ступня. Но если вдруг на вас напали темные силы, и вы все же ступили в начале левой, не отчаивайтесь. Просто вновь залезьте под одеяло и повторите попытку уже с правильной ноги. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. В ОАО «Каэндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каэнда, улица Мира, дом 1. Город Каэнда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
0: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Намангане выявили изготовление и сбыт поддельных банкнот номиналом 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч сумма. В спецоперацию провели сотрудники Управления службы государственной безопасности Узбекистана совместно с таможенными органами. При личном обыске задержанных и осмотре салона автомобиля «Лацетти», которым они пользовались, обнаружили еще 6,4 миллиона сумм поддельными банкнотами. Общая номинальная стоимость обнаруженных поддельных банкнот составила 51,5 миллион сумм. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границе из-за случая чумы в России. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Минздраве. На границе проверяют людей, транспорт и грузы, чтобы не допустить завоза инфекции, в том числе особо опасных. Поводом стал случай чумы в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Почти 200 человек, которые могли с ней контактировать, взяли под медицинское наблюдение. В Кыргызстане ежегодно восстанавливают леса на площади более 2000 гектаров. Для этого высаживают около 1 миллиона саженцев и высевают 3000 килограммов лесных семян. Об этом сообщили в Минприроды. Лесные хозяйства также занимаются охраной и профилактикой пожаров. Для тушения созданы оперативные группы, а против болезней и вредителей используют в основном биологические методы. Общая площадь лесов в стране в настоящее время достигла 1 миллиона 270 тысяч гектаров. Это на 500 тысяч больше, чем в 1993 году. Сейчас лесом покрыто почти 800 тысяч гектаров земель Государственного лесного фонда. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Катина. Катина. ФМ.

0: Реклама. В ОАО «Каен Декант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
0: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0551-55-52-30.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Джарнам Ахзматы. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
2: Татина. ФМ.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Погода.
0: Погода.
2: 6 и 7 октября переменная облачность без осадков. А с 8 по 11 октября дождей вообще не обещают. Город снова получит несколько спокойных осенних дней. Так что прогноз простой.
3: Радио Татина. Нам по пути.

0: Реклама. В ОАО «Каэндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каэнда, улица Мира, дом 1. Город Каэнда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина.

0: Цитата.
1: Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу. Томас Эдисон.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55, 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Нарынской области зафиксирована массовая гибель баранов. По предварительным данным, погибли 88 животных. На кадрах с места видно погибших баранов, находящихся в стойле. Причина массового падежа пока неизвестна. Информации о результатах ветеринарной проверки или лабораторных исследований на данный момент нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. На контрольных пунктах Кыргызстана внедряют цифровой контроль за платежами и работой системы в режиме 24/7, об этом сообщает Минтранс. Теперь водители могут оплачивать сборы самостоятельно с помощью QR-кода, платежных терминалов или банковской карты. Также доступна предварительная оплата через электронные кошельки до начала поездки. Ранее, до 2025 года, платежи принимали сотрудники контрольных пунктов. В Минтрансе отмечают, что цифровизация сделала оплату удобнее и прозрачнее, а также помогла снизить коррупционные риски. Одновременно выросли поступления в государственную казну. В Японии завершились 20-е летние азиатские игры. В рамках состязаний разыграли 469 комплектов медалей в 43 видах спорта. Кыргызстан представляли 169 спортсменов в 20 видах. В копилке нашей команды 14 медалей, 1 золото, 3 серебра и 10 бронз. Единственное золото принес борец Джаламан Шаршинбеков, серебро завоевали Денис Петрашов в плавание, Асан Джанышев, греко-римская борьба и Эрлан Шеров в дзюдо. Также впервые в истории Кыргызстан завоевал медали в плавании, кураж и ММА. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!

night to everyone.

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
2: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
1: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
2: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
1: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
2: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
3: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5 Чузельбеч, 0-5 Он Алкушич.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.

0: Реклама. ВОАО «КНДК» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54.

сиянием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.
3: I am like I'm walking.

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
0: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные экраны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй.

0: Цитата.
1: «Будь у героя время подумать, героизма вовсе бы не было». Устинов.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Джарнамах змате. 0505-0516.
6: Радио Татина.
0: Нам.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с начала года зарегистрировано 6376 чрезвычайных ситуаций, включая дорожно-транспортные происшествия. В результате ЧС и ДТП погибли 279 человек, еще 394 получили травмы. Общий материальный ущерб составил почти 964 миллиона сомов. Такие данные опубликованы в базе МЧС. Больше всего происшествий пришлось на пожары. 4673 случая, в них погибли 20 человек, 35 пострадали. На втором месте по количеству сели зарегистрировано 315 случаев, в результате которых погибли 8 человек и еще четверо пострадали. Также зарегистрировано 153 ДТП, в них погибли 115 человек, 235 получили травмы. Зафиксированы другие природные и техногенные происшествия, в их числе лавины, сильный ветер, землетрясения, паводки, сильные дожди, камнепады, оползни и подтопления. В Кыргызстане предлагают ввести правила этичного использования искусственного интеллекта. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Власти хотят закрепить требования к тому, как ИИ используют в государственном управлении, СМИ и других сферах. В документе отмечается, что решения алгоритмов могут влиять на доступ людей к услугам, информации и другим важным решениям. При этом сам искусственный интеллект не будут считать ответственным за свои действия. Ответственность за работу системы и ее результаты планируют возложить на тех, кто ее разрабатывает и использует. В Кыргызстане определены победители конкурса «Лучший воспитатель года» в четырех номинациях. Об этом сообщает Минпросвещение. Воспитателем года стала Зарема Сарабаева из детского сада «Чолпон» в Балыкчи. Лучшим методистом признана Нуркыс Осенкызым, методист детсада номер 21 Баластан в Бишкеке. В номинации «Лучший учитель государственного языка года» победила Асилай Усарова из детского сада номер 1 Барчин в Розакове. Лучшим музыкальным руководителем признан Нурболот Амуркулов, работник детского сада номер 118 Баластан в Бишкеке. Победителям вручили денежные премии из фонда президента по 500 тысяч сомов каждому. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Радио Татина. Чарнама Хазматы. 0-5-4-5-0-5-10-6.
3: Радио Татина.
4: Нам по пути.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Недавно поняла, что одна из самых сложных задач в наше время – это отличить знаки судьбы от таргетированной рекламы. Сегодня обсудим, как услышать подсказки Вселенной и осознать, что ты сбился с пути. Повышенная тревожность – один из самых важных знаков Вселенной. Обычно к нему добавляются подавленное состояние, бессонница и хронический стресс. Уточню, беспокоиться иногда – норма. Ловить условную паничку постоянно, представлять ужасные версии развития событий, биться в истерике с переходом на смех каждый день – не норма. Частые проблемы со здоровьем, если верить парапсихологам, еще один показатель того, что ты идешь не туда. Таким образом, мы получаем знаки свыше. Они должны помочь остановиться и подумать, живу ли я свою жизнь. Если в твоей жизни тотальный беспорядок и сплошные неопределенности, задумайся. Опоздание, неловкие ситуации, проблемы на работе – все это может быть случайностью или временными трудностями, а может, намеком Вселенной. Посмотри на вещи с другой стороны. А вдруг ты тратишь время не на то? Если ты перестал получать удовольствие от жизни, тебя больше не привлекают вещи, от которых раньше захватывало дух, не радуют даже крупные победы, скорее всего, ты сбился с пути. Это может быть временным явлением на фоне общей усталости, а может предвестником депрессии. Как говорит один мой знакомый, если ты каждый день не просыпаешься с улыбкой на лице, в твоей жизни что-то не так. Как известно, судьбу не обманешь, но если тебе все-таки удалось это сделать, значит, не судьба.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Цитата.
1: В жизни возможны только две трагедии. Первая – получить то, о чем мечтаешь. Вторая – не получить. Оскар Уайльд.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Платина.
1: Это будет
0: FM.
1: Наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Кыргызстане. 8 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 25 сентября по 1 октября выявили 25 591 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. На временную штрафстоянку отправили 2591 транспортное средство. ГУБДД призывает водителей и других участников дорожного движения соблюдать правила, требования дорожных знаков и разметки, а также быть внимательными на дороге. В Аламудунском районе Чуйской области 69,8 гектара орошаемой пашни переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Речь идет о частном земельном участке в контуре номер 1352 до Стукского Ильного Аймака. На данной территории планируется возведение многоэтажных жилых домов. Согласно решению Кабмина, местной райадминистрации поручено внести изменения в земельно-учетные документы и обеспечить выплату компенсации за потери сельхозпроизводства и упущенную выгоду. Кроме того, местные власти обязаны восстановить равнозначную площадь земель путем вовлечения малопродуктивных участков в сельхозоборот. В Кыргызстане в этом году ожидают более высокий урожай моркови. По данным Минсельхоза, ее посевная площадь превысила 7 тысяч гектаров, а средняя урожайность может составить 300-310 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году с одного гектара собирали в среднем около 260 центнеров. Рост урожайности связывают с благоприятными погодными условиями и своевременным проведением агротехнических работ. Ожидаемого урожая будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и покрытия основного спроса населения. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна ФМ. Включай, танцуй и попивай. Some special.

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21.
0: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: На заметку.
1: Женщины, как дети, любят говорить «нет». Мужчины, как дети, принимают это всерьез.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «пятерку». Такси «пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Рекламная служба.
7: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Всем известно, что пчелы – одни из самых удивительных инженеров в мире земной природы, а их соты – просто загляденье, ровные и правильные шестиугольники. К тому же шестиугольник – самая объемная из возможных форм для хранения меда, которая при этом отлично соединяется с другими такими же формами. Так неужели пчелы настолько умны, чтобы рассчитать максимальный объем ячеек? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Ученые из университета Кардиффа Великобритании провели исследование, на основании которого пришли к выводу, что математические способности пчел сильно преувеличены, и правильная шестиугольная форма ячеек сотов возникает по причине действующих на них физических сил, а пчелы лишь помогают законам физики. Изначально пчелы выстраивают цилиндрические соты, при этом они используют свою голову как отвес, чтобы регулировать толщину стенок и угол наклона сот. Чтобы соединить цилиндры между собой, они заполняют воском треугольные зазоры. Во время этой работы пчелы нагревают соты своими телами до температуры 45 градусов, и воск в треугольниках начинает плавиться и просто стекает вниз. Под действием сил поверхностного натяжения воск растягивается в местах треугольных зазоров, и остывая, соты принимают шестиугольную форму. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это...

пришло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Цитата.
1: В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства. Омар Хайям.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Звук поставим на все.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Намангане выявили изготовление и сбыт поддельных банкнот номиналом 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч сумма. В спецоперацию провели сотрудники Управления службы государственной безопасности Узбекистана совместно с таможенными органами. При личном обыске задержанных и осмотре салона автомобиля «Лацетти», которым они пользовались, обнаружили еще 6,4 миллиона сумм поддельными банкнотами. Общая номинальная стоимость обнаруженных поддельных банкнот составила 51,5 миллион сумм. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границе из-за случая чумы в России. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Минздраве. На границе проверяют людей, транспорт и грузы, чтобы не допустить завоза инфекции, в том числе особо опасных. Поводом стал случай чумы в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Почти 200 человек, которые могли с ней контактировать, взяли под медицинское наблюдение. В Кыргызстане ежегодно восстанавливают леса на площади более 2000 гектаров. Для этого высаживают около 1 миллиона саженцев и высевают 3000 килограммов лесных семян. Об этом сообщили в Минприроды. Лесные хозяйства также занимаются охраной и профилактикой пожаров. Для тушения созданы оперативные группы, а против болезней и вредителей используют в основном биологические методы. Общая площадь лесов в стране в настоящее время достигла 1 миллиона 270 тысяч гектаров. Это на 500 тысяч больше, чем в 1993 году. Сейчас лесом покрыто почти 800 тысяч гектаров земель Государственного лесного фонда. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай. Танцуй и...

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556 55 55 55. 0556 55 55 55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
5: Рекламная служба.
6: 0-552.

0: Реклама.
1: Рекламная служба.
0: 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
0: Нам

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Рекламная служба.
2: 0555 05 10 60.

снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ухожу и возвращаюсь, возвратясь ухожу. Ты бежишь за мной с чаем и кричишь провожу. Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь.
1: Дорогая, ты рискуешь, я почти.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.